0: Украинская кухня.
1: Всички ваши любимые песни. Радио 1. Классические хитовые.